Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там в глубине веков Иерусалим был неприступен для врагов, но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пуская пулю, Игорь, в твое сердце, они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли.

смилуй веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилуй веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приедет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит? Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножилися и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовилися пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положилися и скорби на хребте нашем. Возвелися и человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извелися ны в покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси меня, Боже, як в недоша воды до души моей я, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, вот еже уповать ими на Бога моего. Умножишься паче власть главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепишися в рази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел и си безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и неже да пожрет меня глубина, неже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох. И даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус ляцы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их. И семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое.

Нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, и же един окаянный моя я души недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, ущедри, прости ее, раздели рукописание многих моих и студных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист святому преподобному Афанасию Афонскому чудотворцу, избранный от града Трапезунта и в Афоне постнически просиявы, дивный подвижничий чудотворче преподобне очи Афанасия, скорый помощничий целебничий недугов душевных и телесных, яко имея веле дерзновение к прославшему Тя Господу от всяких нас бед свободных.

Господи, и на спасение стези руководи, да зовем ти хвалебно. Радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, ангелов и всея твари содетель, избравый гору Афонскую земным уделом пречистая своя матери, и даровавый ее вечное достояние иночествующих, явите в ней свет во светильника, весь собор преподобных украшающая, тем же убо, яко великому угоднику Христову воспеваем тисице. Радуйся, предобрый иноком наставниче, радуйся, преславный ангелов собеседниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усерднейший исполнителю поста и воздержания, радуйся, духовного во Христе жития, премудрый учителю, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, имя Твое делай бессмертие оправдавый, радуйся, деяние и видение чудно в себе сочетавый, радуйся, преподобному Петру Афонскому, в равноангельном житии подражавый, радуйся, равную с ним на небеси славу восприявый, радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, егда по блаженному спении родителей Твоих, еще младенцу тесущу, и не могущего себе промышлять, и всеблагий Господь божественным своим промыслом устрои едину черноризицу, пищися о тебе, и та воспитоваше тебя вместо сына, тогда ты, блаженне, видя сию питательницу твою пребывающую в пощении и молитвах, почался и сие ликобе мощно отрочать и подражать и святому тая житию, пояснею Христу Богу, аллилуйя». Разум небесный дарвайся тебе, угодниче Божий, егда в Константинград пришед, в любомудрии книжнем обучитеся часа еси, ибо толико в оном преуспев, яко в мале времени изряден ритор и премудр учитель показался еси, мы же сице Богом умудренному ти, приносим сицевые немудрые хвалы». Радуйся начало премудрости, страх Божий, правилам жизни себе предложивый. Радуйся вся заповеди Господни с отчаянием хранивый. Радуйся любомудрием твоим суету мира сего ясно рассмотревый. Радуйся пищися о душе своей усердно вожделевый. Радуйся в юности посту и молитве обучивайся. Радуйся в священных писаниях прилежно поучивайся. Радуйся из млада сединою мудрости украсивайся, радуйся о лишении родителей твоих Господем утешенный, радуйся воздержанием паче нежем ликом воспитавайся, радуйся от сверстных тебе отроков, наставником монахов предзнаменовавайся, радуйся преподобный Афанасий Афонский чудотворче». Сила благодати Божией, сочетаваяся благому произволению Твоему, поможет Ти блажение избежать темного плетенных сетей мира сего и послать Тебе святого старца Михаила, вождя и наставника житию иноческому, в нем же до кончины Твоя добре подвязался еси пая Богу, аллилуйя. Имея велие желание равноангельного жития иноческого, Царьград оставил еси блажение, и обители Малеины достиг, преподобным Михаилом в иноческую лосяницу, яко воин в броня оболчен был еси, и тако мужественно ополчился еси противу невидимых врагов рода человеческого, сего ради ублажаем тя сице. Радуйся от млада возраста вдавай себе на служение Господу, радуйся того единого паче всего возлюбивый, радуйся царствие ради небесного честь и славу мира оставивый, радуйся вся временная, яко уме ты презревый, радуйся плоть духови покоривый, радуйся ум твой в богомыслие вперивый, радуйся помыслы вражия бодро отразивый, радуйся святынею и чистотою ангелом уподобивайся, радуйся кименские обители вели украшение, радуйся Афону слава и благолепие, радуйся преподобный Афанасий Афонский чудотворче, славы временные почитания от боголюбивых воевод,
як у бурі волнення морського збігає, Кім'янської обітель оставив, во святую гору Афонську, як втіхає пристаніще достігли єсі, преподобні Афанасіє, і там опредався єсі в послушання старців-подвіжників, поясним їх Христу Богу, алілуя. Слышащи прот і прочі отці святые гори, сладкое твоє священних писаний добровещание, удивляхуся силе благодати из уст твоих исходящей, и прославляху Бога, един же от них преподобный Павел, пророчески о тебе рече, сей последи нас пришеды, будет первейший добродетелью и славы в Царстве Небеснем, сего пророчества мы ныне сбытие ведяще, радостно вопием тебе, радуйся, дивно избранниче Божий, радуйся, пречестное Святого Духа селение, радуйся, преподобных отцев восхваление, радуйся, проречение их исполнение, радуйся, риторе сладковещанный и богомудрый, радуйся, краснопище предобрый и трудолюбивый, радуйся, богочиние церковного ревнителю, радуйся, душевредных в храме шептаний искоренителю, радуйся, премудрыми твоими и благодатными глаголы, благочестивые воеводы удививые, радуйся на спасение стези тех руководивые, радуйся, преподобнее Афанасия, афонский чудотворче. Звезды светлее вися миру житие твое, преподобнее отче Афанасия, ты бо сам шествуя путем тесным и скорбным, право ведущим в Царствие Небесное, и иных многих научал есть и творить и волю Господню, и представил есть и тех Христу Богу добродетельми сияющих, поясни мя, аллилуйя. Видя враг рода человеческого созидания тобою обители, ко вселению иночествующих, вельми раздражися и рече другом своим, о друзья и силы мои, доколе терпим и не расторгнем враждебника нашего Афанасия, ты же отче молитвою твоею ко Господу, яко же злом поразил еси тех ополчения, сего ради воспеваем тисице. Радуйся, добрый воине Христов, радуйся, славный победителю невидимых врагов, радуйся, клеветавший на тя радостно простивый, радуйся, враги твоя, яко други возлюбивый, радуйся Богом врученному ті стаду добрий пастирь бивий, радуйся словесные твоя овцы, от волков мисленных защитивый, радуйся дар умиления от Бога приявый, радуйся богатство добродетелей собравый, радуйся самого Христа Господа, видений зреть исподобивайся, радуйся, яко того ныне зриши, на престоле славы сидяща, радуйся, преподобнее Афанасия, афонский чудотворче. Проповедует гора Афонская труды твоя и подвиги, и межи в удолях и дебрях и я, яко бесплотен подвязался еси преподобнее, наипаче же вещает славу твою священная твоя лавра, в ней же цельбоподательные мощи твоя почивают, источающие токи чудес и исцелений, верую о тебе поющим Богу, аллилуйя. Воссиял еси преподобне в брении плоти светом небесным, яко пламень огненный, еже ученик твой Герасим сподобився зрети, со ужасом возопи, о отче, тем же и мы вопием ти. Радуйся, отче, светом добродетелей твоих мир оцаривый, радуйся, темные бесовские полчища из пустыни Афона отгнавый, радуйся сиянием твоего лица, ученика твоего удививый, радуйся лютою того болезнь, единым словом исцеливый, радуйся в тлении плоти нетленную славой озарен бывый, радуйся огне любви божественной в себе носивый, радуйся во царстве Отца Небесного, яко солнце сияющий, радуйся молитвенниче наш ко Христу Богу теплейший, радуйся в бедах скорый помощниче, радуйся в печалях, великий утешителю, радуйся, преподобнее Афанасия, афонский чудотворче. Хотя христолюбивый воевода Никифор, изыти на брань против нечестивых агарян, моляши отцев афонских, да помолятся о нем к Богу,
і да послюття к нему. Ти же, отче Афанасія, повинуєся отцем, а ще й не хотя путешествовав єсі до Крита, і там молитвами твоїми помогу єсі християнам побідіть агаряни, не ведущие петь Богу, аллилуйя. Новые умысли зло прилукавый дьявол, и когда подвижена зависть единого от ученик твоих, и научи его заклатить, а яко агнца непорочна, ты же отче десницей Вышнего спасен быв, убийцу оного отечески простил, и облобызал еси, тем же все мы таковому твоему незлобе удивящейся хвалебного пием. Радуйся в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый, радуйся незлобием твоим, духа злобы победивый, радуйся сокровищ крестовых, дрожайший бисере, его же невозможно душегубец похитить, радуйся его же десница Господня, храняше от всех зол, радуйся от внезапного убийства спасенный, радуйся смертоносным питьем, по слову Господню неврежденный, радуйся триех мужей, от глада и мраза изнемогших смерти избавивый, радуйся многих от различных болезней исцеливый, радуйся верные в православии утвердивый, радуйся лжеверные и неверные посрамивый, радуйся преподобнее Афанасий Афонский чудотворче, странное чудо бе видите игда, повелением твоим, отче, в знойное время почерпнутая из моря сланая вода, сотворися хладна и сладка, пьющая ее прохладившая и жажду утолившая, тем же убо величаем Господа, даровавшего тебе таковый дар чудотворения, и во умилении вопием ему аллилуйя. Дивно явися тебе, Матерь Христа Бога нашего, и повелети же злом поразите камень, из него же абе истече источник водны, и же и доныне источает воду живую и целебну, таковому к тебе благоволению владычице чудящейся взываем сице. Радуйся, яко пресветлое лице Царицы Небесной зреть исподобился еси, радуйся, яко повелением ея извел еси воду из камени, радуйся, яко сим преславным чудом Боговицу Моисею подобен показался еси, радуйся, яко сим великим пророком в райских обителях ныне обитаеши, радуйся, яко источник твой благодатно посещаеши, радуйся, яко болящим здравие подаеши, радуйся, яко прокаженные очищаеши, радуйся, яко нечистые духи от человека отгоняеши, радуйся, яко недужным усердно послужил еси, радуйся, яко чревные и неудобоцелимые язвы уврачевал еси, радуйся, преподобнее Афанасия, Афонский чудотворче. Всяк язык человеч недоумевает по достоянию восхвалить и благоволение Царицы Небесной к подвижникам христианским, табо в лавру твою, отче, с двумя ангелами прииде, и учеником твоим Матфеем видимо бысь в храме, раздающе златницы и цаты, усердно предстоящим и поющим Богу аллилуйя. Все иноцы горы Афонские блажатя отче Афанасия, яко наставника своего и тепла ходатая, не лишены же суть благодатная твоя помощи все православные люди, с любовью почитающий святую память твою взывающий Исице. Радуйся святым и чудным твоим житием, святоименный Афон возвеличивый, радуйся небовосходную добродетелей твоих лествицу, нам в образ оставивый, радуйся земного жребия Матери Божией честное украшение, радуйся иночества православного похвало, радуйся за многою твою к согрешающим любовь и милосердие милость Божию получивый, радуйся за великое твое странных попечение от странствовавшего нас ради Господа вечных скиньих славно почтенный, радуйся за славную твою над плотью и дьяволом победу венцем славы венчанный, радуйся за девственную чистоту и сердечную простоту от Преснодевы Марии в ближайшее содружество приятый,
Радуйся, яко благоволением Царицы Небесная, созданная Тобою во имя Ея обитель, в Твое имя переименовася. Радуйся, яко день представления Твоего, всей обители светло торжествуется. Радуйся, преподобнее Афанасий Афонский чудотворче, спасти хотя Богом врученное эти стадо от раздоров и соблазнов, и к скончанию смертному приближайся. Завет учеником Твоим письменны начертал еси, Отче, получая всех взаимной братской любви и хранению отеческих преданий. Мы же хвалище таковое Твое, очаде попечение, поем Христу Спасителю нашему, Аллилуйя. Стеною терпения оградився и надеждою вечных благ укрепився, земное странствие тесною стезею прошел еси, преподобнее Афанасие, нося ярем поста, многоночного бдения и уверенных Тебе душах попечения, ныне же в небеснем пребывая блаженстве, помяни нас, восхваляющих Тя сице. Радуйся, крепкий подвижниче, вся разженная стрелы лукавого угасивый, радуйся, слез излияниями, душу Твою чисто омывый, радуйся, немощи немощных, отечески носивый, радуйся в глубину прегрешений впадшия, на гору добродетелей возводивый, радуйся многих великих мужей, наставник бывый, радуйся царя Никифора, в неисполнении данного Богу обета кротко обличивый, радуйся будущее пророчески предвидивый, радуйся далече отстоящее яснозревый, радуйся Божия славы теплый рачителю, радуйся велений Его ревностный исполнителю, радуйся преподобнее Афанасий Афонский чудотворче. Песнь благодарения принес выси, Отче Богу, дивно спасшему Тя от потопления морского соученики Твоими, егда действом духа зло было дия, в ней же плыл еси опровержена бысть, и все в ней сущие в пучину впадше, не погибоша и воспеша хвалу Господеви, Аллилуйя. Светом благодати Божия озарен, имея Твой ум и сердце, преподобнее Отче Афанасие, таинственно предрек выси Твою страдальческую кончину, в ней же яко мученик под развалинами падшего храма телом погребся, духом приселился иси в горние обители, в них же ходатайством Твоим ко Господу, помози водворитися и нам вопиющим тисице. Радуйся в животе и по представлении Твоем, многое и преславное чудеса сотворивый, радуйся от ноги Твоей, я кровь, яко миру благовонной, чудесно источивый. Радуйся на честное погребение Твое, множество иноков собравый. Радуйся во гробе тело Твое небесной радостью, светящейся показавый. Радуйся помазанием крови Твоей, я болящего корабленника содра смертного здравого ставивый. Радуйся сею же Твоею кровью, кровоточивую жену уврачевавый, радуйся всех сердца любовью Твоею к себе привлекающей, радуйся благоуханием Божия благодати, смрад страстей от многих отгоняющий, радуйся светильниче пресветлый, от горы Афона всему миру православному сияющий, радуйся не точью иноком, но и мирянам путь к небу озаряющий, радуйся, преподобнее Афанасий Афонский чудотворче, благодать велия Тебе, Отче, от Бога дадеся, добродетельные человеки, навязчие преуспение наставляти, грешные же к покаянию побуждати, пруги от нив отгоняти, и различные недуги и страсти врачевати, тем же убо смиренно молим Тя, Отче, не лиши помощи Твоей я и нас, поющих Богу, Аллилуйя. Поющи святое, равноангельное Твое житие, ублажаем Тя, Отче Афанасие, яко многомощно молитвенника у нас пред Господем, тепло заступника и наставника ко спасению, и с любовью возглашаем тисице. Радуйся, православная церкви похвало, радуйся, обители Твоя я и всея горы Афонские покровителю, радуйся, пустынного безмолвия искренней любителю,
радуйся обще життя, мудрий руководителю, радуйся постнического життя, истинный ревнителю, радуйся всех иноческих добродетелей, светлый образе и учителю, радуйся, яко смирение ради не восхотел еси явити миру мощей твоих, радуйся, яко хотящим изъяти оное из недр земных, огнем воспретил еси, радуйся, яко доныне православные люди поклоняются святому твоему гробу, радуйся, яко и чудодейственный жезл твой там озрим есть, радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, о предивный иноков наставничий чудотворче, преподобный отче Афанасия, предстояй ныне престолу царя славы Господа нашего Иисуса Христа, молися ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пети Богу, аллилуйя. О предивный иноков наставниче и чудотворче, преподобне отче Афанасие, предстояй ныне престолу царя славы Господа нашего Иисуса Христа, молися ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пяти Богу, аллилуйя. О предивный иноков наставниче и чудотворче, преподобне отче Афанасие, предстояй ныне престолу царя славы Господа нашего Иисуса Христа, молися ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пети Богу, аллилуйя. Ангелов и всея твари содетель, избравы гору Афонскую, земным уделом причистые своя матери, и даровав ее вечное достояние иночествующих, явитя в ней светло светильника, весь собор преподобных украшающа, тем же убо, яко великому угоднику Христову, воспеваем тесице, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, преславный ангелов собеседниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усерднейший исполнителю поста и воздержания, радуйся, духовного во Христе жития, премудрый учителю, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, имя Твое делай бессмертие оправдавый, радуйся, деяние и видение чудно в себе сочетавый, радуйся, преподобному Петру Афонскому в равноангельном житии подражавый, радуйся, равную с ним на небесе славу восприявый, радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, избранный от града Трапезунта и в Афоне постнически просиявый, дивный подвижничий чудотворче, преподобный отче Афанасие, скорый помощничий и целебничий недугов душевных и телесных, яко имея велие дерзновение, прославшему Тя Господу, от всяких нас бед свободи, и на спасение стези руководи, да зовем Ти хвалебно. Радуйся, преподобнее Афанасий Афонский чудотворче, преподобнее отче Афанасия, изрядный угодничий Христов и великий Афонский чудотворче, в дни земного жития Твоего многие на путь правый наставивый, и в Царстве Небесное мудрый руководивый, скорбный утешивый, падающим подавый руку помощи, всем любезен, милостив и сострадателен Отец бывый, Ты ныне в небесней пребывая светлости, наипаче умножаешь любовь Твою к нам немощным, в море житейстем различне бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими воюющим на дух, сего ради смиренно молим Тя, Святый Отче, подание Тебе от Бога благодати, помози нам творить волю Господню в простоте сердца и смирении, искушение же вражие победите, и свирепое страстей море иссушите, да тако не мокрено прейдем житейскую пучину, и предстательством Твоим ко Господу сподобимся достигнуть и обетованного нам Царствия Небесного». Славяще безначальную Троицу,
Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Я живоплоті життю Твоєму удивішася ангельсті чині, како з тілом к невидимим сплетенням і шел єсі преснославне, і язвив єсі демонские полки, ото нюду же Афанасия Христос, Тебе воздаде богатыми дарованьми, сего ради Отче моли спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко невещественных существ, зрителя изрядно, и деятельно сказателя все истина, взывает тя стадо Твое, Богоглагольниче, не оскудей, моля о рабех Твоих, избавитесь от напасти и обхождений вопиющим Ти. Радуйся, Отче Афанасие, ублажаем, ублажаем Тя, преподобнее Отче Афанасие, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседниче.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и

неземное призвание свое, был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обед?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест, лишь себя вспомнить.

половины со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний богатый.

В душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

Всяк идущий во тьме обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорбей

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спасибо.

Всяк идущий во тьме обречен без конца спотыкаться. Коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли. Не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

словно незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты. Стерегут на распутье земных неудач разновидные скорби, болезни, опросы.

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа в торжествующем

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и душу.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великое.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран

стенах родного города я сижу не у дел. Отпущу себе лучше бороду, уйду за его предел. Выдохну этот воздух, прах отряхну от ног. Начать еще не поздно,

от ног, начать еще не поздно, рано считать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, негодно.

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

Духа и ни присни во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножились и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовилась и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, як уже разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси и скорби на хребте нашем. Возвел иси человеки на главы наши. Пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси ны в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глаз умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя кованные мужеством, так уж где приогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубини по сребрени, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, оснижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тьма метем, тысяча гобзующих, Господь в них сина Его святем. Восшелась и на высоту пленилась и плен, приялась и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходище смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Речи Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих от враг от него. Видено бывше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся завы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы моя, ненавидящие мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошу на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынуслицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Егоже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются, возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закоснись.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Боже наш, иже един окаянный моя души недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, яко живеси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришеды неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилую, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих и студных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист святому преподобному Афанасию Афонскому чудотворцу, избранный от града Трапезунта и в Афоне постнически просиявы, дивный подвижничий чудотворче преподобне очи Афанасия, скорый помощничий целебничий недугов душевных и телесных, яко имея велие дерзновение к прославшему Тя Господу, от всяких нас бед свободи и на спасение стези руководи, да зовем Ти хвалебно. Радуйся, преподобне Афанасий Афонский чудотворче, ангелов и всея твари содетель, избравый гору Афонскую земным уделом пречистая своя матери, и даровавый ее вечное достояние иночествующих, явите в ней светло светильника, весь собор преподобных украшающая, тем же убо, яко великому угоднику Христову воспеваем тисице. Радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, преславный ангелов собеседниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усерднейший исполнителю поста и воздержания, радуйся, духовного во Христе жития, премудрый учителю, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, имя Твое делы бессмертия оправдавы, радуйся, деяние и видение чудно в себе сочетавы, радуйся, преподобному Петру Афонскому, в равноангельном житии подражавы, радуйся, равную с ним на небеси славу восприявы, радуйся, преподобне Афанасий Афонский чудотворче, егда по блаженному спении родителей Твоих, еще младенцу тесущу, и не могущую себе промышляти, всеблагий Господь божественным своим промыслом устрои едину черноризицу, пищися о Тебе, и та воспитоваше Тя вместо сына, тогда Ты, блаженне, видя сию питательницу Твою, пребывающую в пощении и молитвах, почался и сие ликобе мощно отрачать и подражать и святому Тая житию, пояснею Христу Богу, Аллилуйя! Разум небесный дарвайся Тебе, угодниче Божий, егда в Константинград пришед, в любомудрии книжнем обучитеся часа еси, ибо толико в оном преуспев, яко в мале времени изряден ритор и премудр учитель показался еси, мы же сице Богом умудренному Ти, приносим сицевые немудрые хвалы». Радуйся, начало премудрости, страх Божий, правилам жизни себе предложивый. Радуйся, вся заповеди Господни с отчаянием хранивый. Радуйся, любомудрием Твоим суету мира сего ясно рассмотревый. Радуйся, пищися о душе своей усердно вожделевой. Радуйся, в юности посту.

поклоняйся благому произволению Твоему, поможи Ти блажение избежать многоплетенных сетей мира сего, и послай Тебе святого старца Михаила, вождя и наставника житию иноческому, в нем же до кончины Твоя добре подвязался еси пая Богу, аллилуйя. Имея велие желание равноангельного жития иноческого, Царьград оставил еси блажение, и обители Малиины достиг, преподобным Михаилом в иноческую лосяницу, яко воин в броня оболчен был еси, и тако мужественно ополчился еси противу невидимых врагов рода человеческого, сего ради ублажаем тя сице. Радуйся от млада возраста, вдавый себе на служение Господу, радуйся того единого, паче всего возлюбивый, радуйся царствия ради небесного, честь и славу мира оставивый, радуйся вся временной, як уметы презревый, радуйся плоть духови покоривый, радуйся ум твой в богомыслие вперивый, радуйся помыслы вражия бодро отразивый, радуйся святынею и чистотою ангелом уподобивайся, радуйся кименские обители вели украшение, радуйся Афону слава и благолепие, радуйся преподобне Афанасии Афонский чудотворче, славы временные почитания от боголюбивых воевод, як у бури и волнения морского избегая, кименскую обитель оставил, во святую гору Афонскую, яко в тихое пристанище достигл еси, преподобне Афанасие, и там опредался еси в послушание старцев-подвижников, поясним их Христу Богу, аллилуйя. Слышащие прот и прочие отцы и святые горы, сладкое Твое священных писаний добровещание, удивляхуся силе благодати из уст Твоих исходящей, и прославляху Бога, един же от них преподобный Павел, пророчески о Тебе рече, сей последи нас пришеды, будет первейший добродетелью и славы в Царстве Небеснем, сего пророчества мы ныне сбытие ведяще, радостно вопием Ти. Радуйся, дивный избранниче Божий, радуйся, пречестное Святого Духа селение, радуйся, преподобных отцев восхваление, радуйся, проречений их исполнение, радуйся, риторе сладковещанный и богомудрый, радуйся, краснопище предобрый и трудолюбивый, радуйся, благочиние церковного ревнителю, радуйся, душевредных в храме шептаний искоренителю, радуйся, премудрыми Твоими и благодатными глаголы, благочестивые воеводы удививые, радуйся на спасение стези тех руководивый, радуйся, преподобне Афанасия Афонский чудотворче. Звезды светлее вися миру житие Твое, преподобне отче Афанасия, Ты бо сам шествуя путем тесным и скорбным, право ведущим в Царствие Небесное, и иных многих научал еси творить и волю Господню, и представил еси тех Христу Богу добродетельми сияющих, поясни мне, аллилуйя. Видя враг рода человеческого созидания Тобою обители, ко вселению иночествующих, вельми раздражися и рече другом своим, о друзья и силы мои, доколе терпим и не расторгнем враждебника нашего Афанасия, ты же отче молитвою твоею ко Господу, як уже злом поразил еси тех ополчения, сего ради воспеваем тисице. Радуйся, добрый воине Христов, радуйся, славный победителю невидимых врагов, радуйся, клеветавший на тя радостно простивый, радуйся, враги твоя, яко други возлюбивый, радуйся, Богом врученному ти стаду добрый пастырь бывый, радуйся, словесные твоя овцы, от волков умысленных защитивый, радуйся, дар умиления от Бога приявый, радуйся, богатство добродетелей собравый, радуйся, самого Христа Господа, видений зреть исподобивайся, радуйся, яко того ныне зриши, на престоле славы сидяща, радуйся, преподобне Афанасия Афонский чудотворче. Проповедует гора Афонская труды твоя и подвиги,

живу долях и дебрях и я, яко бесплотен подвязался иси преподобнее, наипаче же вещает славу Твою священная Твоя лавра, в ней же цельбоподательные мощи Твои почивают, источающие токи чудес и исцелений, верую Тебе, поющим Богу, Аллилуйя. Воссиял еси преподобне в брении плоти светом небесным, яко пламень огненный, еже ученик Твой Герасим сподобився зрети, со ужасом возопи, о Отче, тем же и мы вопием Ти. Радуйся, Отче, светом добродетелей Твоих мир оцаривый, радуйся, темные бесовские полчища из пустыни Афон отгнавы, радуйся сиянием Твоего лица, ученика Твоего удививы, радуйся лютою того болезнь, единым словом исцеливы, радуйся в тлении плоти нетленную славой озарен бывы, радуйся огне любви божественной в себе носивы, радуйся во царстве Отца Небесного, яко солнце сияющее, радуйся молитвенниче наш ко Христу Богу теплейший, радуйся в бедах скорый помощниче, радуйся в печалях великий утешителю, радуйся преподобне Афанасий, афонский чудотворче. Хотя христолюбивый воевода Никифор, изыти на брань противу нечестивых агарян, моляше отцев афонских, да помолятся о нем к Богу и да послють тя к нему, ты же, отче Афанасия, повинуйся отцем, аще не хотя путешествовал еси до Крита, и там молитвами твоими помогу еси христианам победить агаряны, не ведущие пети Богу, Аллилуйя. Новые умысли зло прилукавый дьявол, егда подвижена зависть единого от ученик твоих, и научи его заклатить, а яко агнца непорочна. Ты же, отче, десницею Вышнего спасен быв, убийцу оного отечески простил, и облобызал еси, тем же все мы таковому твоему незлобию удивящийся хвалебного пием. Радуйся в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый, радуйся незлобием твоим, духа злобы победивый, радуйся сокровищ крестовых, дрожайший бисере, его же невозможе душегубец похитити, радуйся его же десница Господня, храняше от всех зол, радуйся от внезапного убийства спасенный, радуйся смертоносным питием, по слову Господню неврежденный, радуйся триех мужей, от глада им раза изнемогших смерти избавивы, радуйся многих от различных болезней исцеливы, радуйся верные в православии утвердивы, радуйся лжеверные и неверные посрамивы, радуйся преподобне Афанасий, афонский чудотворче, странное чудо бе видите егда, повелением Твоим, Отче, в знойное время почерпнутая из моря сланая вода, сотворися хладна и сладка, пьющая ю прохладившая и жажду утолившая, тем же убо величаем Господа, даровавшего Тебе таковый дар чудотворения, и во умилении вопием Ему Аллилуйя. Дивно явися Тебе, Матерь Христа Бога нашего, и повелети же злом поразити камень, из него же обестече источник водны, и же и доныне источает воду живую и целебну, таковому к Тебе благоволению Владычицы чудящейся взываем сице. Радуйся, яко пресветлое лице Царицы Небесной зреть исподобился еси, радуйся, яко повелением ея извел еси воду из камени, радуйся, яко сим преславным чудом Боговицу Моисею подобен показался еси, радуйся, яко сим великим пророком в райских обителях ныне обитаеши, радуйся, яко источник Твой благодатно посещаеши, радуйся, яко болящим здравие подаеши, радуйся, яко прокаженные очищаеши, радуйся, яко нечистые духи от человека отгоняеши, радуйся, яко недужным усердно послужил еси, радуйся, яко чревные и неудобоцелимые язвы уврачевал еси, радуйся, преподобне Афанасии, афонский чудотворче,
Всяк язык человеч недоумевает по достоянию восхвалить и благоволение Царицы Небесной к подвижникам христианским, табо в лавру Твою, Отче, с двумя ангелами прииде, и учеником Твоим Матфеем видимо бысь в храме, раздающая златницы и цаты, усердно предстоящим и поющим Богу Аллилуйя. Все иноцы горы Афонские блажатя Отче Афанасия, яко наставника своего и тепла ходатая, не лишены же суть благодатные Твоя помощи все православные люди, с любовью почитающие святую память Твою взывающие сице. Радуйся святым и чудным Твоим житием, святоименный Афон возвеличивый, радуйся небовосходную добродетелей Твоих лествицу, нам в образ оставивый, радуйся земного жребия Матери Божией честное украшение, радуйся иночества православного похвало, радуйся за многою Твою к согрешающим любовь и милосердие милость Божию получивый, радуйся за великое Твое странных попечение, от странствовавшего нас ради Господа вечных скиньих славнопочтенный, радуйся за славную Твою над плотью и дьяволом победу, венцем славы венчанный, радуйся за девственную чистоту и сердечную простоту, от Преснодевы Марии в ближайшее содружество приятый, радуйся, яко благоволением Царицы Небесная, созданная Тобою во имя Ея обитель, в Твое имя переименовася, радуйся, яко день представления Твоего всей обители светло торжествуется, радуйся, преподобнее Афанасия, Афонский чудотворче, спасти хотя Богом врученное эти стадо от раздоров и соблазнов, и к скончанию смертному приближайся, завет учеником Твоим письменный начертал еси, Отче, получая всех взаимной братской любви и хранению отеческих преданий, мы же хвалище таковое Твое о чадьях попечение, поем Христу Спасителю нашему, Аллилуйя. Стеною терпения оградився и надеждою вечных благ укрепився, земное странствие тесною стезею прошел еси, преподобнее Афанасие, нося ярем поста, многоночного бдения и уверенных Тебе душах попечения, ныне же в небеснем пребывая блаженстве, помяни нас, восхваляющих Тя сице. Радуйся, крепкий подвижниче, вся разженная стрелы лукавого угасивый, радуйся слез излияниями, душу Твою чисто омывый, радуйся немощи немощных, отечески носивый, радуйся в глубину прегрешений впадшая, на гору добродетелей возводивый, радуйся многих великих мужей, наставник бывый, радуйся царя Никифора, в неисполнении данного Богу обета кротко обличивый, радуйся будущее пророчески предвидивый, радуйся далече отстоящая яснозревый, радуйся Божия славы теплый рачителю, радуйся велений Его ревностный исполнителю, радуйся преподобнее Афанасий Афонский чудотворче. Песнь благодарения принес выси, Отче Богу, дивно спасшему Тя от потопления морского с ученики Твоими, егда действом духа зло было дия, в ней же плыл еси опровержена бысть, и все в ней сущие в пучину впадше, не погибоша и воспеша хвалу Господеви, Аллилуйя. Светом благодати Божия озарен, имея Твой ум и сердце, преподобнее Отче Афанасие, таинственно предрек выси Твою страдальческую кончину, в ней же яко мученик под развалинами падшего храма телом погребся, духом приселился иси в горние обители, в них же ходатайством Твоим ко Господу, помози водворитися и нам вопиющим тисице, радуйся в животе и по представлении Твоем, многое и преславное чудеса сотворивый, радуйся от ноги Твоей, я кровь, яко миру благовонной, чудесно источивый. Радуйся на честное погребение Твое, множество иноков собравый. Радуйся во гробе тело Твое небесной радостью светящейся показавый. Радуйся помазанием крови Твоей, я,
болящого корабля Нікасо, дра смертного здравого ставивый, радуйся сею же твоею кровью, кровоточивую жену уврачевавый, радуйся всех сердца любовью твоею к себе привлекающей, радуйся благоуханием Божия благодати, смрад страстей от многих отгоняющий, радуйся светильниче пресветлый, от горы Афона всему миру православному сияющий, радуйся не точью иноком, но и мирянам путь к небу озаряющий, радуйся преподобнее Афанасий Афонский чудотворче, благодать велия тебе, Отче, от Бога дадеся, добродетельные человеки, навязчие преуспение наставляти, грешные же к покаянию побуждати, пруги от нив отгоняти, и различные недуги и страсти врачевати, тем же убо смиренно молим тя, Отче, не лиши помощи Твоя и нас, поющих Богу, аллилуйя, поюще святое равноангельное Твое житие, ублажаем тя, Отче, Афанасие, яко многомощно молитвенника у нас пред Господем, тепло заступника и наставника ко спасению, и с любовью возглашаем тисице, радуйся православной церкви похвало, радуйся обители Твоя и всея горы Афонские покровителю, радуйся пустынного безмолвия искренней любителю, радуйся общежития мудрый руководителю, радуйся постнического жития истинный ревнителю, радуйся всех иноческих добродетелей, светлый образе и учителю, радуйся, яко смирение ради не восхотел еси явити миру мощей Твоих, радуйся, яко хотящим изъяти оное из недр земных, огнем воспретил еси, радуйся, яко доныне православные люди поклоняются святому Твоему гробу, радуйся, яко и чудодейственный жезл Твой там озрим есть, радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, о предивный иноков наставничий чудотворче, преподобный Отче Афанасие, предстояй ныне престолу Царя Славы Господа нашего Иисуса Христа, молися Ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пети Богу, аллилуйя. О предивный иноков наставничий чудотворче, преподобне Отче Афанасие, предстояй ныне престолу Царя Славы Господа нашего Иисуса Христа, молися Ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пяти Богу, аллилуйя. О предивный иноков наставничий чудотворче, преподобне Отче Афанасие, предстояй ныне престолу Царя Славы Господа нашего Иисуса Христа, молися Ему даровать и всем нам дух истинной кротости, любви и целомудрия, да скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в небесном царстве и пети Богу, аллилуйя. Ангелов и всея твари содетель, избравый гору Афонскую, земным уделом причистая своя матери и даровав ее вечное достояние иночествующих, явитя в ней светлого светильника, весь собор преподобных украшающа, тем же убо, яко великому угоднику Христову, воспеваем тисице, радуйся, предобрый иноков наставниче, радуйся, преславный ангелов собеседниче, радуйся, целомудрие дивное светило, радуйся, усерднейший исполнителю поста и воздержания, радуйся, духовного во Христе жития, премудрый учителю, радуйся, светлый образе кротости и смирения, радуйся, имя Твое делай бессмертие оправдавый, радуйся, деяние и видение чудно в себе сочетавый, радуйся, преподобному Петру Афонскому в равноангельном житии подражавый, радуйся, равную с ним на небесе славу восприявый, радуйся, преподобный Афанасий Афонский чудотворче, избранный от града Трапезунта и в Афоне постнически просиявый,
дівни подвіжнічі, чудотворчі, преподобні очі Афанасіє, скори помощнічі і целебнічі, ні духов душевних і тілесних, яко імеє велі дерзновення, прославшому тя Господу, от всяких нас бед свободі, і на спасіння стезі руководі дозовем ті хвалебно. Радуйся, преподобні Афанасій Афонський чудотворче. Преподобні очі Афанасія, ізрядний угодніче Христов і великий Афонський чудотворче, в одні земного життя Твоєго многіє на путь правий наставівий, і в царстві небесної мудрі руководівий, скорбний утєшивий, падаючим подавий руку помощі, всім любезен, милостив і сострадателен Отець бивий, Ти нині в небесній прибуває світлості, найпаче умножаєш любов Твою к нам немощним, в морі житєстям различні бедствуючим, іскушаємим духом злоби і страстьми своїми воюючим на дух, сього раді смиренно молім Тя, Святий Отче, подані Тебе от Бога благодаті, помози нам творити волю Господню в простоті серця і смиренні, іскушення же враже побідіті, і свирепое страстей море ісушити, да тако не мокрено прийдем житейскую пучину, і предстательством Твоїм ко Господу сподобимся достигнути обетованого нам Царствия Небесного, славяще безначальную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Я же во плоті житію Твоєму удивишеся ангельсті і чині, како з тілом к невидимим сплетенням ішел єсі преснославне, і язвив єсі демонські полки, ото нюду же Афанасій Христос, Тебе воздаде богатими дарованнями, сего ради Отче моли спастися душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Як у невещественних существ, зрителя ізрядна, і діятельна сказателя вся істина, взиває тя стадо Твоє, Богоглагольніче, не оскудєй, моля, рабєх Твоїх, ізбавитися напасті і обхождєнь вопіющим Ті, радуйся, Отче Афанасіє. Ублажаєм, ублажаєм Тя, преподобні Отче Афанасіє, і чтім святую пам'ять Твою, наставніче монахов і собеседніче ангеловам.

живу я на свете и сердцу внимаю, когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

ты, да. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось мое.

тебе, человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда. Эту

сразу, жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.